0: нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки.
2: Vlaamse Ordene 1.